0: чтобы можно взять этот секрет.
1: Good.
0: 900 North, 1000 West, Logan, on 1 Alpha Uniform 682.
1: Copy. 900 North, 1000 West.